лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки

0: сіз білдіңіз бе?
1: Инеліктерге арналған қорықтар да бар. Олардың алғашқысы Ұлыбританияда 2009 жылы пайда болды.
2: Жарнама. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019530003E00981118 от 29 ноября 2018 года.
2: МС радиосында жарнама.

0: «Разные мысли». Чтобы найти общий язык, надо немного прикусить свой. Реклама.
1: Алматы. 8 мая. Возвращение королевы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Австралия бастапқыда жаңа Голландия деп аталды.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356

0: «Разные мысли». Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши. Реклама.
1: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
0: Реклама на радио NS 356 6000.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: «Разные мысли». Бывают дни, когда ты голубь, а бывают дни, когда ты памятник. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: әлемдегі ең үлкен қоян Ральф есімді алып, оның салмағы 25 келі.
1: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортейдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: «Грязные мысли». Если все идет хорошо, значит, вы что-то не учли. Реклама. Алматы. 8 мая. Возвращение королевы Евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая. 20.00. Билеты на сайте topbilet.kz.
1: Реклама на радио NS 356 60

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Том мен Джерри бастапқыда Джаспер мен Джинкс деп аталды.
2: Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
2: Реклама на радио NS 356 6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Атқылаудан кейін лаваның таралу жылдамдығы тазы иттердің жүгіру жылдамдығына жақын.
2: Реклама. Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
3: Реклама на радио NS 356 6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Таракан бассыз тағы екі апта өмір сүре алады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама.

0: этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности – сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
1: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019530003E00981118 от 29 ноября 2018 года.
2: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: NS Radio-сында жарнама.

0: Разные мысли. Загадка улыбки Джоконды раскрыта. Она нашла заначку Леонардо.
1: Реклама.
2: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
3: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль «Рахат Фест». 23 мая. Первомайские пруды. На сцене «Зиверт». Группа «Fly Project». Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Крайм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Развод – это когда спутник жизни сходит с орбиты. Реклама.
1: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
0: Реклама на радио НС 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Экватордағы барлық заттардың салмағы 1%-ға аз болады.
2: Жарнама. My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS Radio'sында Жарнама. 356 60 00.

десятых. Стиль 90-х. На радио МС отправляется экспресс в прошлое.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. НС радиосы.